Вы слухали беларускую программу Ватыканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Вы надея костёла и свету. Слово папов да молоди.
1: Вы слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: Вы надея костёла и свету. Слово папов до молоди.
1: Вы слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!